0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Здравствуйте! Сегодня четверг, 10 июня. С вами сегодня из студии в Сиднее я, Ирина Виноградова, а из студии в Мельбурне Ирина Бурмистрова. Мы хотели бы выразить признание представителям аборигенных народов Австралии и островов Торресова пролива и их старейшинам в прошлом и настоящем. Наше глубокое почтение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе разберемся, как спустя почти 27 лет в Греции удалось задержать австралийца, которого разыскивали по делу о смертельном ножевом ранении в Сиднее, и сможет ли Австралия добиться его экстрадиции. Узнаем, какие вирусы чаще всего атакуют австралийцев этой зимой и как отличить один от другого. Послушаем материал нашего постоянного корреспондента из Вашингтона Михаила Комадовского о возобновлении военных действий США против Ирана и о том, что заявляют стороны конфликта.
3: Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что угроза США атаковать критически важную инфраструктуру, включая транспортную систему, электроэнергетику и водоснабжение, свидетельствует

0: будет скорее слабости, чем о силе.
1: Послушаем первую часть выпуска «Техночат» с Павлом Энтиным и Андреем Кирсановым и узнаем, какие новости сегодня обсуждают в мире искусственного интеллекта, робототехники и технологий будущего.
2: Решение задач именно гуманоидными роботами, которые встроены в повседневную жизнь, они меняют экономическую модель вообще не только на производстве, но и в мировой экономике.
1: А также нас ждет первая часть подкаста с Ритой Винокур, руководительницей команды волонтеров Rubicus.help.ua. Кто эти люди, которые пятый год помогают украинцам покидать зону боевых действий? А сейчас главные новости к этому часу расскажет Ирина Бурмистрова.
3: Американские военные начали новый раунд ударов по целям в Иране. Энтони Альбанезе не исключает продление снижения акцизного налога на топливо. В результате российского удара по жилому дому в Павлограде пострадали не менее 12 человек. В Севастополе в результате удара беспилотника серьезно пострадала панорама обороны Севастополя. Вы слушаете новости SBS. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 11 июня. В четверг американские военные начали новый раунд ударов по нескольким целям в Иране спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пообещал новые атаки, если не будет достигнуто мирное соглашение. Высшее объединенное военное командование Ирана отреагировало на удары США, предупредив, что его вооруженные силы дадут сокрушительный и решительный ответ на любую агрессию США в регионе. Подробнее слушайте далее в программе. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не исключает продление снижения акцизного налога на топливо в связи с возобновлением боевых действий на Ближнем Востоке. Снижение на 26,3 цента за литр должно истечь в конце месяца. Альбанезе заявил, что он глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призвал к деэскалации из-за человеческих жертв и глобальных экономических последствий. Он сказал, что правительство продолжит усилия по обеспечению Австралии большим количеством топлива. Мы продолжим следить за этими проблемами, которые существуют в данный момент. Цена на топливо существенно снизилась по сравнению с тем, что было раньше. Она снизилась гораздо больше, чем на 32 цента, если учитывать корректировку федерального налога и НДС. Гораздо больше. И это имело значение. Мы очень хорошо понимаем, какое давление испытывают люди. Полиция Белфаста применила водометы против протестующих против иммиграции, которые укрылись за мусорными баками и бросали в полицейских различные предметы. В ходе протестов были подожжены дома и автомобили, а причиной стало нападение с ножом, предположительно совершенное гражданином Судана. 30-летний мужчина находится под стражей по обвинению в покушении на убийство. Как сообщает русская служба BBC, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки», который пройдет во Франции с 15 по 17 июня, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Российские беспилотники атаковали в акватории Черного моря два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате российского удара по жилому дому в Павлодаре Днепропетровской области пострадали 12 местных жителей, в том числе 13-летний ребенок. Российский беспилотник в среду атаковал территорию вокзала в Сумах. В результате падения обломков сбитого дрона пострадал пассажирский поезд, сообщили власти. На Кубани в результате атаки дронов загорелся НПЗ, передает оперштаб Краснодарского края. Нефтеперерабатывающий завод «Куйбышевский» в Самаре 10 июня после очередного ночного налета украинских дронов прекратил переработку нефти. Об этом сообщает, ссылаясь на два анонимных источника в нефтяной отрасли, агентство Reuters. Утром во вторник в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Его водитель скончался от множественных ранений. Украинский чиновник подтвердил газете The New York Times, что в результате взрыва погиб офицер ГРАО Давыдов. Официальная личность погибшего не названа. В аннексированном Севастополе в результате удара беспилотника начался пожар в панораме, посвященный обороне Севастополя во время Крымской войны. По данным директора музея и российских чиновников, панорама серьезно пострадала и, возможно, уничтожена, передает русская служба BBC. Правительство штата Виктория заявляет, что приняло большинство рекомендаций коронерского расследования смерти мужчины во время бытового конфликта в 2024 году. Среди рекомендаций коронера Саймона МакГрегора призыв к обязательному предоставлению владельцам оружия медицинских справок при получении лицензии. Правительство Аллен заявляет, что рассмотрит вопрос об усилении надзора на протяжении всего срока действия лицензии и создании механизма уведомления полиции и медицинских работников о случаях, когда состояние здоровья человека может повлиять на его пригодность к владению лицензией. Однако оно не принимает рекомендацию Кена Лея об ограничении количества оружия 4 единицами на одного владельца лицензии. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньен принял все 29 рекомендаций независимого обзора культуры в полиции. В отчете говорится, что случаи травли, дискриминации и сексуализированных домогательств в полиции штата Новый Южный Уэльс достигли неприемлемого уровня. Обзор был инициирован бывшим комиссаром Карен Уэбб и показал, что более 30% из более чем 5000 опрошенных подвергались травле на работе в течение последних 5 лет. Социальные работники добиваются самого значительного повышения заработной платы за последние десятилетия в рамках исторического требования. Австралийский профсоюз работников сферы услуг ASU представил в комиссию по справедливой оплате труда свои аргументы в пользу повышения заработной платы на 35% для 300 тысяч работников, большая часть которых составляет женщины. Как заявляет профсоюз, проведенное ими исследование показало, что 29% социальных работников занимали деньги у родственников или друзей для покрытия основных расходов на проживание, а 13% заявили, что пропускали приемы пищи из-за нехватки денег. Южная Австралия сообщает об успешном искоренении диких свиней на острове Кенгуру, расположенном к юго-западу от Аделаиды. По сообщению властей, с острова удалось удалить 878 диких свиней, которые, как считалось, наносили экономический и экологический ущерб на сумму более 1 миллиона долларов в год. В компании Southern Cross Media Group, владеющей телеканалом Seven Network, газетой The West Australian и радиостанцией Triple M, планируется сократить до 300 рабочих мест. Это происходит после спорного слияния, в ходе которого компания стремилась сэкономить до 150 миллионов долларов. Компания объединилась с Seven West Media в январе. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что людям необходимо доверять руководящему органу футбола. В преддверии чемпионата мира обостряются проблемы с визами. Сомалийскому арбитру было отказано во въезде в США, и он вернулся домой. Он должен был стать первым сомалийским арбитром, обслуживавшим финальный турнир чемпионата мира. У иранской футбольной команды также возникли трудности, в том числе необходимость перенести свою тренировочную базу из Аризоны в Тихуану, Мексика, а также отказ членам делегации в выдаче виз в США. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 70 американских центов, 61 евроцент и 50 рублей 58 копеек. И о погоде. В Перте сегодня дождь плюс 17. В Аделаиде переменная облачность 20 градусов. В Мельбурне возможен ливень 17. В Хобарте преимущественно солнечно 15. В Канберре переменная облачность тоже плюс 15, в Волонгонге преимущественно солнечно 21, в Сиднее возможен дождь 21 градус, в Ньюкасле ливни и 20. В Брисбене возможен ливень 22 градуса, такая же погода в Кернсе, но гораздо теплее 27, и в Дарвине солнечно и плюс 33. Это были все главные новости SBS к этому часу.
4: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
1: У микрофона Ирина Виноградова, а за новостями из Мельбурна следит Ирина Бурмистрова. В Греции арестован австралиец, разыскиваемый в связи с нанесением смертельного ножевого ранения в Сиднее в 1999 году. Он предстал перед судом, а его адвокат выступает против его экстрадиции в Австралию. Ира, расскажи подробнее об этом деле.
3: 56-летний Джеймс Даламангас был арестован в Ахайе, регионе на северо-западе Пелопоннеса, в воскресенье. Греческие СМИ сообщили, что Даламангас годами жил в стране под псевдонимом, стараясь не привлекать к себе внимания. На этой неделе он предстал перед судом в Греции. Сообщается, что его отец и партнерша были задержаны по обвинению в укрывательстве беглеца. Он разыскивается австралийскими властями в связи со смертью Джорджа Джаннополоса, отца двоих детей, смертельно раненого ножом при разгоне драки в ночном клубе «Парициана» в Белморе на юго-западе Сиднея в 1999 году. Полиция штата Новый Южный Уэльс выдала ордер на арест Даламангаса, но он предположительно скрылся после того, как его удалось задержать, и следователи подозревают, что он переехал в Грецию. Полиция пыталась экстрадировать его в 2003 году, но безуспешно. Греческие власти взяли дело под свой контроль, но попытки привлечь его к ответственности были прекращены в 2007 году, после того, как его не удалось найти. В 2019 году австралийские власти предложили вознаграждение в размере 200 тысяч долларов за информацию, которая приведет к его аресту. В 2024 году Федеральная полиция Австралии и семья Джаннополоса обратились с последней просьбой о помощи, поскольку истекал 25-летний срок давности в Греции. В то время сестра Тула заявила, что, по ее мнению, люди в Австралии и Греции помогали скрывать Даламангаса. И вот теперь арест был произведен, вопрос об экстрадиции пока остается открытым. Ира.
1: Как его удалось найти и задержать?
3: Греческая СМИ «Темпо-24» сообщила, что Даламангас 18 лет жил под именем Антонис Цимос в деревне Алсос. Издание «The Greek Reporter» сообщило, что его дом был окружен высокими стенами и охранялся сторожевыми собаками. По информации следователей, они получили информацию о том, что он проживал в этом районе под вымышленным именем, и была сформирована специальная группа для его поиска и проверки его настоящей личности. Он был задержан полицией, когда ехал в машине с 86-летним мужчиной и 47-летней женщиной, предположительно отцом и партнершей, которые были задержаны за укрывательство. Даламангас якобы назвал полиции ложное имя, но у него изъяли отпечатки пальцев, которые подтвердили его личность и совпали с данными уведомления Интерпола. Также был проведен обыск в его доме. Были изъяты 13 мобильных телефонов, ноутбук, лук и стрелы, USB-накопители и ножи. Греческая полиция сообщила о возбуждении дела против мужчины по обвинению в незаконном хранении оружия и даче ложных показаний. Также было начато производство по процедуре красного уведомления Интерпола, которое позволяет местным властям задерживать человека до подготовки официального запроса об экстрадиции. Выходя во вторник из греческого суда, Даламангас выдвинул обвинение в связи со смертью своего брата Питера Даламангаса, который скончался после того, как его задержали охранники в казино «Сиднея» в 1998 году. «Пусть мир узнает правду, они убили моего брата в 1998 году в казино», — заявил он. Ира.
1: Что известно о возможной экстрадиции в Австралию?
3: После слушания дела в суде адвокат Даламангаса Никос Аполлостопулос заявил, что греческое гражданство его клиента и давность не позволяют осуществить экстрадицию. Цитата. «Существуют двусторонние отношения сотрудничества с Австралией, но поскольку деяние является правонарушением, подлежащим исковой давности в соответствии с Уголовным кодексом Греции и Уголовно-процессуальным кодексом, он не может быть выдан австралийским властям», сообщил Апостолопулос местным СМИ. Он сказал, что решение об экстрадиции его клиента теперь будет принято апелляционным советом Греции. Представитель полиции Нового Южного Уэльса заявил, что полиция воодушевлена сообщениями об аресте и что австралийские власти продолжают взаимодействовать со своими коллегами в Греции. Согласно сообщениям The Daily Telegraph, полиция штата Новый Южный Уэльс продолжала обмениваться информацией с греческими властями о местонахождении Деламангаса в преддверии его ареста, который произошел

0: после того, как австралийские власти запросили его возвращение в соответствии с красным уведомлением Интерпола. Ира.
1: Спасибо, Ира. Вернемся после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Боль в горле, насморк, ломота и боли в теле. Даже после пандемии COVID-19 эти симптомы легко принять за обычное явление в зимний период. Однако они могут быть признаками более серьезных заболеваний. Австралийский центр по контролю заболеваний ACDC отслеживает данные по целому ряду инфекционных заболеваний и в зимние месяцы публикует раз в две недели отчеты о случаях респираторных вирусных инфекций. С начала года в Австралии было зарегистрировано почти 35 тысяч случаев гриппа, 41 тысяча случаев COVID-19 и более 52 тысяч случаев заражения респираторно-синцитиальным вирусом RSV. Во всех трех случаях чаще всего заболевали дети в возрасте до 4 лет. В конце прошлого года появился быстро распространяющийся штамм, получивший название «Супер-Кей». Он начал распространяться в конце сентября и продолжал циркулировать в течение всего лета, долго после окончания обычного сезона гриппа. В 2025 году от гриппа умерли 1700 человек. Это самый высокий показатель смертности от гриппа в Австралии за последние 100 лет. По словам профессора биостатистики Колледжа здравоохранения Университета Аделаиды Адриана Эстермана, в 2026 году число подтвержденных случаев гриппа резко сократилось. Их зарегистрировано более чем вдвое меньше, чем к этому времени год назад. Отличить один вирус от другого бывает непросто. Так чем же вы могли заразиться? Ир, ты умеешь отличать вирусы и понимать по первым симптомам, что это?
6: Вообще не умею. Для меня вирусы, я просто понимаю, что да, у меня вирус, ждем, перерастет ли он в какую-то инфекцию или просто уйдет после того, как я выпью много-много-много чая.
1: Сейчас я расскажу тебе, в чем главное отличие.
6: Давай.
1: Существует 4 типа вируса гриппа: A, B, C и D. Сезонный грипп вызывают только вирусы типов А и Б. Грипп обычно развивается гораздо быстрее. Симптомы могут появиться буквально за несколько часов, говорит Эстерман. Появляются привычные респираторные симптомы – кашель, насморк, головная боль, но затем добавляются высокая температура, сильная слабость, и, по отзывам многих заболевших, симптомы бывают очень и очень тяжелыми. Респираторно-синцитиальный вирус – RSV – это очень заразный вирус, вызывающий инфекции легких и дыхательных путей. Большинство случаев RSV протекают в легкой форме и лечатся в домашних условиях. Симптомы могут включать насморк, кашель, чихание, свистящее дыхание и повышение температуры. Согласно Health Direct, вакцинация против RSV рекомендуется беременным женщинам, всем людям в возрасте 75 лет и старше, а также представителям коренных народов Австралии, аборигенным людям и жителям островов Торресова пролива в возрасте от 60 лет. Кстати, с мая 2026 года вакцина для австралийцев в возрасте 75 лет и старше предоставляется бесплатно. COVID-19. Ну, он может поражать людей любого возраста. Я думаю, мы все об этом помним. Однако наиболее опасен он для пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Что говорит Эстерман? COVID-19 может проявляться значительно дольше после заражения. Симптомы включают очень сильную боль в горле и повышенную температуру, что очень похоже на грипп. По имеющимся наблюдениям, вариант вируса, который распространяется сейчас, часто вызывает очень сильную боль в горле. В общем, все три вируса можно выявить у врача общей практики с помощью экспресс-теста на несколько респираторных инфекций одновременно. Ир, ты когда вообще болела респираторными инфекциями в последний раз, например, в прошлом году?
6: Я продолжаю болеть респираторной инфекцией уже на протяжении 4 недель, и теперь, когда я услышала твои разъяснения по поводу нынешнего варианта COVID-19, я думаю, может быть, у меня был он, и заканчивается сейчас он, потому что в этом году второй раз в своей жизни я испытываю вот в Австралии такой вирус, который протекает очень-очень медленно. У тебя появляется один симптом, он длится несколько дней, и он очень сильный. Потом у тебя появляется второй симптом, он длится несколько дней, он сильный. И все симптомы, они у тебя проявляются по очереди, и они все протекают очень медленно. И в какой-то момент ты просто понимаешь, ну, окей, значит, будет какой-то следующий симптом, и он продлится еще несколько дней. И начиналось все как раз с очень сильной боли в горле.
1: Я очень тебе сочувствую. Это очень болезненно и очень, конечно, неприятно. Выздоравливай скорее.
6: Спасибо большое. Знаешь, вот это вот ощущение, когда у тебя сначала 4 дня у тебя болит горло, потом у тебя начинается там что-то типа насморк, и ты думаешь, так, следующий, наверное, будет кашель. Боже мой, каким же будет кашель? Мне даже страшно себе представить.
1: Ну, я надеюсь, вдруг до кашля не дойдет. Будем считать, что
6: кашель
1: твой...
6: уже проходит.
1: А, уже проходит.
6: Уже мы прошли.
1: Уже всё. Боже мой, ну, ты знаешь, что в прошлом году в Австралии было значительно больше заболевших респираторными инфекциями. Вот в прошлый год в Австралии для врачей и их пациентов вообще стал, как они говорят, сезоном ужасов. То есть по числу случаев гриппа было подтверждено более 500 тысяч заражений. Да, и одна из основных причин стала как раз широкая распространенность варианта вируса Super-K. Из-за того, что в прошлом году переболело очень большое число людей, Эстерман не ожидает, что сезон гриппа 2026 окажется столь же тяжелым. Состав вакцины против гриппа на 2026 год был обновлен как раз с учетом варианта Super-K. А высокий уровень заболеваемости в прошлом году означает, что у населения сформировался более высокий уровень иммунитета к этому варианту вируса. Однако, по словам Эстермана, официальная статистика случаев гриппа – это лишь верхушка айсберга, поскольку она основана только на случаях, когда заболевший обращается к врачу общей практики, проходит тестирование и результат фиксируется в системе. Эстерман подчеркивает, что людям, почувствовавшим симптомы заболевания, важно как можно скорее обратиться к врачу общей практики. Вот что он говорит. Большинство препаратов для лечения гриппа, COVID-19 и RSV эффективны только в течение первых 5 дней после заражения. Ир, я вот читаю и вот думаю, а я вот, например, ты знаешь, никогда не обращаюсь, если у меня вдруг случился какой-то вирус, я очень редко обращаюсь к врачу общей практики. Вот как часто ты обращаешься к врачу с респираторными инфекциями?
6: А может быть, врачи общей практики благодарны тебе на самом деле за это? Представляешь, если бы каждый заболевший, простудившийся, шел бы к врачу общей практики, какие были бы у нас, какое было бы время ожидания приема?
1: Ну, вот видишь, Эстерман говорит, что для врачей это важно. Они хотят понимать приблизительно, сколько нас таких страдающих и болезных.
6: Нет, ты знаешь, я тоже не обращаюсь к врачу с респираторными инфекциями. Я обращаюсь в том случае, если я чувствую, что у меня начинается либо воспаление легких, или там пневмония, да, как это называется, либо синусит. Вот это 2 случая, когда я иду к врачу. Но если я чувствую, что воспаления нету, и просто какой-то грипп просто, или обычный вирус, я обычно не хожу.
1: Понятно. То есть если лапы ломит или хвост отваливается, это
6: пока
1: еще...
6: Пока не отвалился, да.
1: Это еще пока не причина. Ну, в общем, на самом деле выход, конечно, из этой ситуации только один, и мы все его знаем, это вакцинация от гриппа, потому что снижение уровня вакцинации у врачей вызывает очень серьезную тревогу. Да,

0: В Австралии уровень вакцинации продолжает снижаться, в том числе среди наиболее уязвимых групп населения. Охват детской вакцинации сократился примерно с 95 до 92%. Что говорит Эстерман? Можно сказать, что это не такая уж большая разница, но для некоторых заболеваний, например, кори, именно 25% привитых необходимы для формирования коллективного иммунитета. Как только показатель опускается ниже этого уровня, начинают возникать локальные вспышки кори. Именно это сейчас и происходит, говорит Эстерман. Спасибо, Ира. А мы вернемся к вам после короткой паузы.
1: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
0: Узнаем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Наш постоянный корреспондент из Вашингтона Михаил Комадовский расскажет о возобновлении американских ударов по объектам в Иране, реакции Тегерана и о том, как очередное обострение может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.
2: Центральное командование США сообщило, что американские военные нанесли удары по нескольким целям в Иране. В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на то, что Вашингтон называет необоснованной и продолжающейся агрессией со стороны Тегерана. Иранские государственные СМИ сообщили об атаках на объекты в районе Минаб и Сирик на юге страны, недалеко от Ормузского пролива. Тем временем министр обороны США Пит Хексет уклонился от ответа на вопрос, будет ли нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры считаться военным преступлением. На ключевые объекты в Иране будут падать бомбы, удар за ударом со стороны Соединенных Штатов. И это не потому, что мы хотим возобновлять что-то, что не обязательно возобновлять. Это потому, что Министерство обороны готово действовать на тех условиях, которых ожидает президент Трамп. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что угроза США атаковать критически важную инфраструктуру, включая транспортную систему, электроэнергетику и водоснабжение, свидетельствует скорее о слабости, чем о силе. Иранские военные чиновники также не выразили особой обеспокоенности последними заявлениями Дональда Трампа. Сегодня американский президент выразил недовольство темпами переговоров по достижению мирного соглашения. Он заявил, что Ирану придется заплатить цену за то, что страна слишком долго ведет переговоры, и добавил, что все, что нужно Тегерану, это, цитата, «начать подписывать бумаги». По данным государственной телерадиокомпании Ирана, в Тегеран прибыла катарская делегация для переговоров по дипломатическим усилиям. Они связаны с конфликтом между Ираном и США. По словам дипломатического источника, переговорщики все еще находились в стране, когда США нанесли новые удары. Президент США также сообщил, что в прошлом месяце он поручил американским военным провести секретную операцию по обеспечению безопасности нефтяных танкеров и коммерческих судов в Ормузском проливе. По его словам, через этот водный путь прошло более 200 коммерческих судов. Рост напряженности между Вашингтоном и Тегераном усилил напряженность на рынках. В среду нефть марки Brent подорожала на почти 2% до $91.10 за баррель. Тем временем Верховный комиссар ООН по правам человека направит следователей для сбора доказательств предполагаемых нарушений прав человека в Ливане спустя более 3 месяца после обострения боевых действий между израильскими силами и группировкой Хизбалла. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху также призвал народ Ливана взять свое будущее в собственные руки и построить страну, свободную от влияния Хизбаллы. Это заявление он сделал в заранее записанном видеообращении.
0: Первая половина программы позади. Послушаем, что ждет нас во второй части. Расскажем о предлагаемых изменениях в Новом Южном Уэльсе, которые могут существенно изменить правила для водителей, использующих медицинский каннабис. Также сегодня мы послушаем первую часть нашего подкаста «Техночат» о самых свежих новостях из мира технологий с доктором Андреем Кирсановым, специалистом в области искусственного интеллекта, робототехники и автономных систем, и Павлом Энтиным, инвестором и CEO компании SynPlanet. Что заставляет людей годами тратить свое время на помощь незнакомцам? И как несколько десятков добровольцев из разных стран смогли создать систему, которая помогает людям выбираться из самых опасных районов Украины? Об этом в первой части подкаста с Ритой Винокур, руководительницей команды волонтеров Rubicus.help.ua.
3: именно эти люди, им пришло в голову, что они вот прямо с

0: собственного компьютера и телефона могут что-то сделать. Началась война, что ты можешь сделать? Остановить войну ты не можешь. Ты не знаешь, сколько она продлится и что это такое. Ты знаешь то, что по книжкам. Но ты совершенно точно можешь кого-то у себя поселить.
1: Спасибо за то, что слушаете SBS на русском. И оставайтесь с нами. После небольшой паузы вернемся.
2: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido. Porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
3: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
1: Пациентам, использующим медицинский каннабис по назначению врача, в Новом Южном Уэльсе могут разрешить водить автомобиль без риска автоматически лишиться прав. Что предлагают изменить власти штата и почему эти планы уже вызвали споры? Подробнее в материале SBS News, который для вас перевела и озвучила Ирина Бурмистрова.
4: Добрый день, с вами Ирина Бурмистрова. В Новом Южном Уэльсе пациенты, которым прописаны препараты на основе каннабиса, больше не будут подвергаться штрафам за вождение автомобиля. Это изменение затронет сотни тысяч пациентов в штате. Подробности по материалам SBS News. Пациенты, использующие медицинский каннабис в Новом Южном Уэльсе, вскоре смогут садиться за руль, не опасаясь лишения водительских прав. Учитывая, что в штате более 300 тысяч человек используют медицинский каннабис, правительство идет своим собственным путем, предоставляя исключение водителям, которым препарат прописан в рамках соответствующей схемы. В парламент будет внесен законопроект, который предусматривает более разумный подход, который, по словам правительства, более справедлив по отношению к растущему сообществу и при этом обеспечивает безопасность дорожного движения благодаря ряду положений. Премьер Крис Минс сказал: «Это значительная реформа для Нового Южного Уэльса, но мы подходим к ней осторожно, и безопасность дорожного движения находится в центре каждого решения». Конец цитаты. Для участия в программе водителям с полными правами необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя медицинского каннабиса в транспортном управлении Нового Южного Уэльса и предоставить подтверждение наличия действующего рецепта. В соответствии с предлагаемыми правилами, зарегистрированные пациенты, использующие медицинский каннабис, у которых результат анализа на ТГК, тетрагидроканнабинол, ниже 50 нанограмм на миллилитр, смогут продолжать водить автомобиль. ТГК – это психоактивное вещество, вызывающее эйфорию у пользователей каннабиса. Зарегистрированные пациенты также избегут автоматического приостановления действия водительских прав, которое происходит при обнаружении ТГК, и большинство проблем больше не придется решать в суде. Также будет применяться схема трех предупреждений в случае превышения уровня ТГК. Два предупреждения, штраф в размере $704 и приостановление действия водительских прав минимум на 3 месяца. Депутат от партии «Легализация каннабиса» Джереми Бакингем высоко оценил предложенные реформы за создание более справедливой системы. При этом безопасность дорожного движения остается первостепенной задачей. Впервые пациенты, использующие медицинский каннабис, не будут автоматически лишаться водительских прав, заявил давний сторонник этой идеи. Ни один пациент не должен быть вынужден выбирать между следованием советам врача и сохранением водительских прав. Конец цитаты. Однако NRMA, Национальная ассоциация дорог и автомобилистов, ранее критиковала подобные предложения, ссылаясь на опасения по поводу безопасности дорожного движения. Проблема в том, как это контролировать, как измерить степень опьянения. Это проблема, которая до сих пор не решена, заявил пресс-секретарь Питер Хури. Правительство утверждает, что предусмотренные меры безопасности имеют решающее значение для обеспечения возможности полиции и в дальнейшем эффективно реагировать на любое опасное поведение.

0: Я за рулем. В то же время в Виктории проводится первое в мире исследование по оценке влияния ТГК, содержащегося в медицинском каннабисе, на способность пациентов управлять автомобилем в условиях контролируемой трассы. С марта 2025 года водители в Виктории, у которых в организме обнаружен медицинский каннабис, но которые не находятся под воздействием препарата, не подвергались автоматическому запрету на вождение. Тасмания – единственный другой штат или территория, где прямо разрешено наличие ТГК в организме пациента во время вождения. Количество выданных в Новом Южном Уэльсе рецептов на каннабис в месяц почти удвоилось за последний год. SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
1: Слушаем новости из мира технологий. Послушаем первую часть подкаста «Техночат» с Павлом Энтиным, CEO компании SynPlanet и специалистом в области искусственного интеллекта, робототехники и автономных систем доктором Андреем Кирсановым. Сегодня в центре внимания новые разработки в сфере AI и технологии будущего. Ученые из Tufts University разработали новый тип искусственного интеллекта, который может потреблять до 100 раз меньше энергии, чем современные AI-системы. Вместо того, чтобы перебирать миллионы вариантов, как это делают обычные нейросети, система пытается рассуждать более логично, примерно так, как человек решает задачу по шагам. Исследователи называют этот подход нейросимволическим AI. В тестах на роботах новая система не только тратила намного меньше энергии, но и работала точнее обычных моделей. Разработчики считают, что такие технологии могут помочь снизить огромные энергозатраты дата-центров, которые уже сейчас потребляют больше 10% всей электроэнергии США. Сейчас дата-центры потребляют огромное количество электричества. Насколько проблема энергопотребления AI уже стала глобальной?
2: На самом деле эта проблема уже существует достаточно давно. В современном мире, когда мы начали использовать такие ресурсоемкие социальные сети, как Instagram, Facebook и другие сети, где хранятся фотографии и различные видеоданные, они требуют огромный объем хранения информации, и все эти базы данных, естественно, необходимо обслуживать, их необходимо поддерживать электроэнергией, и на сегодняшний день этот кризис уже выходит на новый уровень, потому что 2-3 года назад уже предполагали, что объем энергозатрат на такие сервера потребуется вот 10%, 20%, мы можем ожидать, что уже к концу 30-го года уже половина энергозатрат во всем мире, не только в США, потребуется только на обслуживание серверов. Это огромный массив данных, и, естественно, такие подобные затраты на электроэнергию, они колоссальные. И, соответственно, такие задачи, как снижение энергозатрат на подобные сервера, на подобные хранилища, это критическая задача.
3: Я бы тут еще дополнительно сказал, что на самом деле снижение затрат, оно ведет за собой еще увеличение потребления, потому что как только падают затраты на единицу, то рынок хочет потреблять больше, поэтому это рост, он безграничный, то есть мы можем улучшать энергопотребление, мы можем находить там альтернативные источники энергии, мы можем переводить все это на ядерную энергетику, но это не будет приводить к росту, потому что спрос будет только повышаться. Как только делаешь это дешевле, повышается рост, и рост будет продолжаться, то есть в объеме рынка и в объеме энергии он будет постоянно расти. Посмотрите даже то же самое, как бы вопрос, мы только буквально с конференции вернулись, это перемещение так называемой AI-фермы в космосе, потому что как раз вопрос энергообеспечения, потому что в космосе энергетика более эффективная, нет привязанности, там, допустим, как солнечные парки, это Земля, которую нам нужно покупать и покрывать ее солнечными панелями. Представляете, еще это в космос планируется, там миллион спутников запустить и перевод AI-ферм. Поэтому это тема безграничная, бездонная, бесконечная. Я единственное, что хочу сказать, так как основной рынок Австралии – это недвижимость, я бы обратил внимание на всех людей, кто занимается недвижимостью. На самом деле рынок номер один – недвижимость. недвижимости. Это дата-центры. Посмотрите на американский рынок. Маржинальность, которую дает дата-центр с точки зрения аренды, она прямо настолько выше, чем в любом другом типе недвижимости, поэтому и гигантский инвестиционный поток туда идет. Поэтому Австралия ждет то же самое. Я бы обратил на этот рынок недвижимости пристальное внимание.
1: Итальянские инженеры представили робота Ergo Cube, гуманоида, которого специально разрабатывают для безопасной работы рядом с людьми. Его движение, баланс и даже форма корпуса рассчитываются так, чтобы человеку было комфортно и безопасно взаимодействовать с машиной. Например, при переносе тяжелых предметов или совместной работе на производстве. Разработчики говорят, что обычные роботы часто проектируются только ради эффективности, а Ergo Cube создается с учетом человеческого тела и поведения. В проекте участвует итальянский технологический институт. Чем более человечными становятся роботы, тем легче людям эмоционально к ним привязываться. Насколько это уже технологическая задача и насколько психологический и этический вызов?
2: В плане разработки гуманоидных роботов, здесь можно прокомментировать, что на сегодняшний день лидерами являются такие страны, как США и Китай. Мы видим здесь острую конкуренцию между крупными корпорациями и в том числе даже небольшими стартапами. Здесь стоит упомянуть интересную модель робота-гуманоидного Figure американского стартапа Брэда Эдкока. Эта модель робота-гуманоидного, она предполагается полностью встроенную в жизнь человека, в ее повседневность. Соответственно, когда мы говорим про оптимизацию робототехники, тут мы видим, чтобы роботы работали только для выполнения каких-то конкретных задач. Гуманоидные роботы, они полностью интегрированы в жизнь. И это меняет мировую экономику в целом. Потому что когда мы замещаем людьми гуманоидными роботами, мы, соответственно, можем мультиплицировать огромное количество задач, которые в дальнейшем будут снижать себестоимость продуктов, которые производят гуманоидные роботы. Уже сегодня мы можем наблюдать, как на автомобильных заводах, таких как BMW, Toyota и BYD, производится сборка именно гуманоидными роботами. 24/7, 3 смены, без каких-либо перерывов. А такие вот подходы, решение задач именно гуманоидными роботами, которые встроены в повседневную жизнь, они меняют экономическую модель вообще не только на производстве, но и в мировой экономике.
3: Вообще-то, на самом деле, вспомним классику. Филипп К. Дик, «Бегущий по лезвию бритвы». Ну вот он, здесь и сейчас. И с точки зрения этики и психологии, вы знаете, вот сначала бы ставил психологию перед этикой, вот, но на самом деле психология будет понятна. То, что то или те, кто похожи на нас, они автоматически нам внушают полноценное доверие. Это психология, это не гипотеза, это уже подтвержденная наукой факты. Поэтому, да, однозначно гуманоидный робот, который будет похож на нас, он автоматически будет внушать доверие. И мне кажется, уже мы с вами обсуждали вопросы этики в эре искусственного интеллекта и робототехники. А вопрос этики нужно полностью пересматривать вообще досконально. То есть вся этическая модель человечества, заложенная предыдущая, она уже не работает. То есть это нужно пересматривать, переоценивать. Поэтому нас ждет впереди очень интересный процесс.
1: В первые дни полномасштабной войны в Украине несколько десятков волонтеров из разных стран начали помогать украинским беженцам практически с нуля, без офисов, бюджета и готовых инструкций. Со временем эта инициатива превратилась в международную сеть помощи rubicus.help.ua, которая помогла десяткам тысяч людей выбраться из опасных районов и найти безопасный путь к новой жизни. Кто эти люди, которые спустя годы продолжают работать на волонтерских началах? Как удается координировать помощь между разными странами и часовыми поясами? Нас ждет разговор с Ритой Винокур, одной из руководительниц команды «Рубикус». Оставайтесь с нами, мы вернемся после небольшой паузы.
4: Lambu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatview is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal!
4: This boat trip is gonna be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
6: Ready to order?
7: Yes.
6: We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
7: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
6: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3%.

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Детей занимаются своими делами и при этом находят друг друга, объединяются и без какой-либо централизованной структуры начинают помогать тем, кому тяжелее всего. Пожилым, одиноким, людям с инвалидностью, семьям, оказавшимся под обстрелами. Как возникла эта международная сеть добровольцев и как ей удается работать настолько эффективно? Об этом я и хочу поговорить с Ритой Винокур. Рубикус – это организация европейская, которая до 24 февраля 2022 года занималась гуманитарными проектами. И после 24 февраля сколько человек было в этой организации и как получилось так, что все начали помогать украинским беженцам?
4: Сейчас открою секрет. Рубикус – это не организация. Действительно существует организация Rubicus и FAU, если по-немецки это все правильно сказать, которая занимается организацией великолепных совершенно мероприятий для семей, для детей, различные лагеря, ивенты. И чудесные люди там. Практически ни с кем я тут не знакома была на тот момент, когда сама начала владеть. И так получилось, что не эта организация, а просто некоторые люди, которые на тот момент были активными в этой тусовке. Кто-то участвовал, собственно, в организации фестивалей и мероприятий, кто-то ездил на эти самые фестивали. Именно эти люди, им пришло в голову, что они вот прямо с собственного компьютера и телефона могут что-то сделать. Началась война, что ты можешь сделать? Остановить войну ты не можешь, ты не знаешь, сколько она продлится и что это такое, ты знаешь то, что по книжкам. Но ты совершенно точно можешь кого-то у себя поселить на день, на два, на три. Ты совершенно точно можешь узнать, как добраться из одной точки в другую человеку, который никогда в жизни не выезжал за границу. Ты совершенно точно знаешь ребят, которые вот здесь в здании школы разбили в спортзале временный лагерь с 30 матрасами. А знаешь других ребят, которые срочно поехали на польскую границу всех селить в палатках и поить чаем. А знаешь других ребят, которые взяли, арендовали автобус, который возит из Польши в Германию, и знаешь еще каких-то ребят из какой-то еще страны, которые еще какую-нибудь инициативу придумали. И ты силен именно этим. И в этот момент эти прекраснейшие совершенно люди, которых так или иначе на тот момент объединил Гаменский фестиваль семейный, создали три документа. Один документ назывался «Беженцы», один «Гостеприимцы» и один «Водители». И к каждому из этих документов анкету, Google-форму, где можно было оставить заявку, что я готов поселить, оставить заявку, что я готов возить, или оставить заявку, что мне нужна помощь. И вот сидели и неделю состыковывали этих людей друг с другом. Вот. Никак тогда не назывались эти люди, не называл никто себя Рубикусом. Просто команда людей неравнодушных, которые придумали вот эти вот замечательные анкеты. Вот. И сидели, состыковывали эти триады. Да? Вася едет, Петя везет, Маша селит. Отлично, все познакомились, поехали дальше. И вот таким образом прям первую неделю выживали. И привлекали к этому всему своих друзей, знакомых, приходите к нам, обрабатывайте анкеты. Анкет много, нужно сидеть и прочесывать эти экселевские таблицы, искать совпадения. И, собственно, меня тем же ветром туда и вынесло буквально под конец первой недели войны. Я попробовала потыкаться в разные места, поняла, что вот это отличная идея. И, собственно говоря, в этот же момент идея потерпела самый большой крах, кризис, потому что понятно, что людей ехало много, жилые места постепенно заполнялись, ты уже кого-то взял, ты на следующий день второго не возьмешь. Ну, водителей оставалось примерно столько, да, и совершенно получается у нас явственный дисбаланс, что беженцев много, гостеприимцев мало, водителей, то все, но у них тоже есть жизнь, работа, семья, то есть они тоже не могут целыми днями возить туда-сюда беженцев из Украины. И в этот момент начала формироваться именно, как многие говорят, организация, я люблю говорить, команда, вот, бизнес-процессы, стартап, как угодно называйте.

0: говоря, какая-то структура. Что с этим делать? И как это все менять, чтобы оно продолжило функционировать и быть эффективным? И мы придумали, что вместо того, чтобы людей объединять в эти самые триады, что, очевидно, не сработает, мы будем делать по-другому. Каждый волонтер будет брать кого-то, какого-то подопечного, и собирать все-все-все возможные гуманитарные инициативы, которые можно будет ему предложить, чтобы прямо из этой выстроилась такая хорошая цепочка. Например, мы познакомились с ребятами из Израиля, которые гоняли автобусы откуда-то из разных областей Украины в Варшаву. Отлично, очень хорошо, замечательно. Мы записывали на эти автобусы людей, знали, что до Варшавы все схвачено. В Варшаве мы познакомились с ребятами, которые держали шелтеры. Узнали, что там есть большая палатка, в которой можно разместить людей. Отлично, значит, следующий шаг у нас будет разместить людей в эту палатку. Возле этой палатки есть возможность запарковаться автобусу. И мы узнали о чудесном автобусе, который может раз в неделю из Польши возить людей в Германию. А еще мы узнали, когда будут бесплатные билеты. Потому что, например, авиакомпания Finnair давала бесплатные билеты украинцам до Финляндии. Или там за 10% стоимости, не помню уже. То ли дешево, то ли бесплатно. Давно дело было. А еще, оказывается, есть бесплатный проезд по Германии и по Франции, и еще по многим странам. И начинаешь каждому человеку выстраивать вот эту вот цепочку, вот этот маршрут, и удаленно через телеграм-чат его по этой цепочке вести. Кого-то более успешно, кого-то менее, набивая все свои шишки. Но, собственно говоря, Рубикс перешел на новые рельсы. Где-то мы по-прежнему использовали водителей и гостеприимцев. Но в первую очередь мы занимались построением маршрута из вот этих бесплатных кусочков. И я как раз, собственно говоря, с радостью начала писать все эти памятки и схемы, и структуру, которые позволяли это все делать, чтобы если ты координатор и ведешь семью, то вся остальная информация у тебя уже была, тебе не нужно было бы ее искать. У тебя все собрано, и ты прям по этой цепочке можешь собирать маршрут людям. И, собственно говоря, все больше и больше волонтеров приходило работать в Рубикус и уже по готовым маршрутам, по готовым схемам вытаскивать все большее количество семей.
1: Завтра начинается чемпионат мира по футболу, самый масштабный в истории турнира. Впервые в нем участвуют 48 сборных, а матчи пройдут сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. В ближайший месяц миллиарды зрителей по всему миру будут следить за играми, обсуждать фаворитов и надеяться на спортивные сенсации. Все 104 матча смотрите на SBS и на SBS Demand. А в Сиднее в эти дни другое большое международное событие – Сидней Филм Фестивал. И одной из самых ожидаемых премьер фестиваля станет новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр». Картина вошла в программу Сидней Филм Фестивал и будет показана в State Theatre 12 июня в 20:00. Фильм, кстати, уже получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду после «Золотой пальмовой ветви». Сегодня 4 июня. Вы слушали SBS на русском. Я попрошу Ирину Бурмистрову напомнить нам о главных новостях этого часа.
2: Американские военные начали новый раунд ударов по целям в Иране. Энтони Альбанезе не исключает продление снижения акцизного налога на топливо. В результате российского удара по жилому дому в Павлограде пострадали не менее 12 человек. И в Севастополе в результате удара беспилотника серьезно пострадала панорама обороны Севастополя.
1: Спасибо, Ира. На этом у нас все. С вами была я, Ирина Виноградова, из студии в Сиднее, а из студии в Мельбурне Ирина Бурмистрова. Берегите себя и до свидания. А сейчас песня группы Би-2. «Полковнику никто не пишет». Ее название вдохновлено повестью Габриэлем Гарсия Маркеса, а сама композиция, по словам музыкантов, родилась в Мельбурне. И впервые песня прозвучала на концерте группы в Мельбурне в 1998 году. Би-2. «Полковнику никто не пишет».